0: Sé fuerte, hermanito.
1: Мне. Я чувствовала, что у меня не будет больше гладить эту
0: сыну. Sus tácticas son difíciles de predecir.